0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukraina skelbia, kad jos dronai praėjusią naktį Azovo ir Juodojoje jūrose atakavo 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivus. Rusijos teritorijoje 6 oro gynybos įrenginius, o Rusijos okupuotose teritorijose, įskaitant Krymą, 7 energetikos objektus. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų ataką prieš Maskvą, smogta logistikos objektams ir naftos sandėliui. Tuo metu Rusija praėjusią naktį ir šį rytą surengė atakų virtinė įvairiuose Ukrainos regionuose, žuvo mažiausiai 9 žmonės, per 500 sužeista. Leiboristų partijos lyderis Andis Bernamas Karaliaus Karolio III paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Poste jis keičia Kirą Starmerį, kuris kiek anksčiau šiandien įteikė karaliui atsistatydinimo prašymą. Sakydamas kalbą Downingo gatvėje Londono centre, Bernamas teigė, kad jo šaliai reikia atkurti stabilumą.
2: Ką tik grįžau iš Bekingamo rūmų, kur priėmiau jo didenybės karaliaus kvietimą suformuoti vyriausybę. Tai darydamas puikiai suvokiu, kad per pastaruosius 10 metų esu 6 žmogus žengiantis šią gatvę, 7 ministras pirmininkas nuo 2016 metų. Tai proga apmąstymams ir naujiems sprendimams. Mano kartos politikai turi pakelti savo kokybės lygį ir pasirengti naujam iššūkiui. Britanija turi parodyti pasauliui, kad galime vėl atgauti stabilumą.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremaliosios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Apie tai pranešama po premjero šiandien sušaukto pasitarimo dėl sostinės rūšiavimo gamyklos teritorijoje sutrikusio Vilniaus regiono atliekų tvarkymo.
3: Aptarus su visom institucijom situaciją, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą, tai šiai dienai nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jeigu susidarytų krizinė situacija. Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus ir jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tą daryti.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Vilniaus rūšiavimo gamyklos teritorijoje atliekų tvarkymas sutrikęs nuo pernai, kai įvyko gaisras. Buvęs Šiaulių policininkas, nuteistas ir pašalintas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, skundžia Lietuvą Europos žmogaus teisių teismui. Buvęs pareigūnas, kurio pavardė LRT radijoje žinoma, į policijos patalpas pasikvietęs prostitučių ir leidęs vartoti narkotikus, siekia teisės būti pamirštas internete. Pasak vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme Ričardo Cikovičiaus, bylos nagrinėjimas gali užtrukti apie 1,5 metų.
4: Europos žmogaus teisų teismas pradėjo nagrinėti bylą prieš Lietuvą dėl vadinamosios teisės būti pamirštam. Byla kilo po to, kai prieš daugiau nei 10 metų už nusikaltimą nuteistas buvęs valstybės tarnautojas paprašė naujienų portalų nuasmeninti senas publikacijas apie įvykį ir pašalinti jo nuotraukas. Lietuvos teismai atsisakė tai padaryti, motivuodami, kad visuomenės interesas žinoti išlieka svarbesnis už pareiškėjo teisę į privatų gyvenimą. Na ir dabar Strasbūro teismas vertins, ar toks sprendimas buvo proporcingas.
1: Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme Ričardas Zikovičius, buvęs pareigūnas LRT radijoje, atsisakė komentuoti skundą. Šią valandą Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje 19 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 8-13, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Вкладывать ли деньги из второго пенсионного накопительного уровня в рискованные инвестиции?» и «Как церковь смотрит на отделение части прихожан и организацию новой церкви?» На фоне того, что Россия не может добиться победы в войне против Украины, министр обороны Литвы Роберт Скоунас заявил, что Кремль ищет другую возможность достичь успеха и считает ближайшей целью Балтийский регион и Польшу. Об этом министр рассказал в эфире радио ЛРТ после того, как президент Гитанас Науседа подтвердил появившуюся в зарубежных СМИ информацию о том, что Россия якобы планирует провокации в Польше или странах Балтии. По словам министра, для предотвращения возможных гибридных атак анализируются разве следовательные данные, а действия координируются с союзниками. Сегодня в Вилковичкисе проходят похороны погибшего в Украине литовского добровольца Игнаса Кейлюса. На фронте воюющей страны 25-летний молодой человек погиб в июне этого года при выполнении боевой задачи. В Украину Кейлюс прибыл в феврале. Ранее на украинском фронте погибли двое литовцев – Тадас Тумас и Томас Валентелис. На фоне продолжающегося мусорного кризиса в Вильнюсском районе министр окружающей среды Ева Андрюлайтитя заявила, что на данный момент принято решение не объявлять чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Вместо этого планируется увеличить мощности по сжиганию отходов. В то же время руководитель Национального центра управления кризисами Вилманта Светкаускас отметил, что возможность объявления чрезвычайной ситуации государственного уровня по-прежнему не исключается. Действующие в Литве коммерческие банки намерены предоставлять очные банковские услуги жителям 10 самоуправлений страны, где сейчас нет ни одного банковского отделения. Об этом Банк Литвы сообщил на встрече с Ассоциацией самоуправлений Литвы. По словам председателя правления Банка Литвы Гедимина Сащенкуса, цель состоит в том, чтобы физические финансовые услуги были доступны не только в крупнейших городах. Изменения планируются в самоуправлениях Покровского, Зарасайского, Игнолинского, Тракайского, Шакейского, Пагигейского, Ритавского и Пренойского районов, а также в Козлуруде и Калварии. Во втором квартале этого года из системы накопительного пенсионного страхования вышли еще почти 116 тысяч жителей. Как распорядиться деньгами и стоит ли их вкладывать в рискованные инвестиции, советует вице-президент Альянса потребителей Кистутис Купчис.
5: По поводу, ну, наверное, третьего уровня уже это можно назвать. А по поводу наиболее рискованных, да, вот этих вот вкладов. Если, допустим, у меня есть... я понимаю, что это тоже от суммы зависит. Стоит ли туда вкладывать. Если вот 7 тысяч у меня есть, имея эту сумму, я могу вкладывать в какие-то облигации, допустим? Или это сильно рискованно?
6: Ну, смотрите, облигации, они уже по определению, они как раз одни из самых нерискованных. Мы должны отличать, что есть эти конечные продукты финансового рынка, это акции, облигации. Это конкретная ваша инвестиция в ценные бумаги конкретной организации. Не знаю, пусть там будет Apple или Ignitis, да? То есть это вы вот что-то купили, что конкретно связано с этой компанией или с этим государством. То есть можно купить гособлигации Непала, можно купить гособлигации Германии. То есть больше комфорта, наверное, вы будете лучше спать, если вы купите гособлигации Германии, да, чем какого-нибудь государства, где все под вопросом. Ну вот напрямую инвестировать именно в эти финансовые инструменты для рядового члена общества может быть сильно неудобно. Потому что, ну, как сказать, то есть вам нужно иметь знания, как эти ваши деньги разделить по полочкам, какой уровень вашего риска, ну, вы можете толерировать, да, то есть вы можете воспринять как удобный и достаточный, чтобы не слишком много, не слишком мало.
5: А разделить по полочкам это тоже обязательно?
6: Это обязательно, да? Потому что, да, это действует старый принцип, что не все в одну корзину. И значит, облигации и акции, это уже, ну, может быть, портфель из 10 разных инструментов нужно составить. Если вы будете 700 евро туда, 700 евро туда и так далее вкладывать, это сильно вырастет ваши расходы накладные на брокеров, на то, что самим покупать и так далее. В некотором случае вот эти облигации, они имеют даже минимальный номинальный какой-то уровень, да, то есть без 1000 евро не показывайся, а? Или без 100 тысяч евро не показывайся. То есть это все, ну, связано и с тем, чтобы маленькие суммы проще, удобнее и дешевле вложить в фонд. Значит, вы будете, возможно, с суммой 7 тысяч и меньше будете обращаться к брокеру, который, ну, или менеджеру фонда, который все сделает за вас, просто банально одной транзакцией. Вместо того, чтобы покупать 10 каких-то инструментов в отдельности, вы просто купите один инструмент, где уже в этом фонде уже будут по полочкам разложены и германские, немецкие облигации, и, не знаю, там какие-нибудь акции бельгийского какого-нибудь там ритейлера. Да? То есть вы отдаете право выбора менеджеру, но за это получаете удобство и возможность одним махом как бы весь портфель сделать частью вашего благосостояния.
5: Потому что спрашиваешь, кто побогаче, тот говорит, да, в третью точно вкладывайся. Кто победнее, говорит, ну я вам не советую тогда, если у вас денег нет.
6: Смотрите, третий уровень, он дороже по части менеджерских пошлин, да, то есть что вы заплатите своему менеджеру, может превышать 1%, 2%, и вы вряд ли можете это отыграть в любой, ну, как бы...
5: Съедает, как инфляция.
6: К сожалению, съедает, да, то есть у вас и инфляция тогда съедает, и съедает и менеджер, которому вы доверили управление вашими деньгами, да. Но у вас больше выбора, да, то есть вы не так вставлен в рамки, как во втором уровне. Я бы не перескакивал со второго на третий. Лучше, может быть, если вот идет речь об этих 7 тысячах в среднем, лучше оставим 7 тысяч со всеми этими выгодами, которые там еще и поощряются государством, лежать на втором уровне, а вы накапливаете маленький портфольчик с нуля в третьем. Или, если вы больше доверяете своим чутьем, да, вы можете тоже просто банально закупать акции и облигации уже через своего брокера в вашем электронном банковском интерфейсе. Да. То есть инвестиционный портфель не обязательно отдавать именно третьим лицам. Вы можете как бы сами попытаться вот играть на этих рынках. Слово «играть» не подходит, потому что это очень серьезные занятия. Так что лучше принимать решение сознательно, при этом поискать с кем посоветоваться. Лучше всего с незаинтересованной личностью, которая сама из этого вашего выбора не имеет никакой выгоды. Если кто-то имеет выгоду с того, как вы выбираете, будьте уверены, что этот человек вас будет направлять к тому выбору, который будет ему или ей выгоднее. Да? То есть нужно заранее понимать, человек, который вам что-то подсказывает там, или предлагает какие-нибудь финансовые продукты, какая у него заинтересованность в том, что вы купите этот финансовый продукт. Сколько комиссионных он получит? Да, можно это и напрямую спросить.
0: Говорил вице-президент Альянса потребителей Кестутис Купчис. В Клайпеде на поступах к городу начинаются военные учения. По данным армии, учения будут проходить на территории морского порта и портового канала. Военнослужащие будут выполнять различные тактические задачи. Будет задействована военная техника, корабли, катера и вертолет. Во время учений будут использоваться холостые боеприпасы, поэтому могут быть слышны выстрелы. Учения продлятся до воскресенья. Лидер лейбористской партии Великобритании Энди Барнем был назначен королем Карлом III новым премьер-министром Соединенного Королевства. На этом посту он сменил Кира Стармера, который ранее сегодня подал королю прошение об отставке. Выступая у дома номер 10 по Даунинг-стрит в центре Лондона, Барнем заявил, что его стране необходимо восстановить стабильность. Энди Барнем стал уже 7-м премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие. Согласно статистическим данным, газовые хранилища в Европейском Союзе сейчас заполнены до самого низкого уровня за последние 5 лет. Руководитель одного из департаментов компании «Игнитис» прогнозирует, что если заполнение хранилища дальше будет затруднено, а зима окажется холодной, цены на газ могут вырасти. Однако, по словам Асты Вербицкени, в настоящее время Литва накапливает запасы газа в соответствии с планом. Как церковь смотрит на отделение части прихожан и организацию новой церкви? Об этом мы поговорили с митрополитом Белоцерковским Евстратием.
7: Я думаю, что в первую очередь есть некая ностальгия по имперскому прошлому, когда, вот, например, была Российская империя. Она занимала очень большое пространство. И не было, скажем, в большей части Европы между тремя империями, Российской, Германской и двуединой Габсбургской монархии Австро-Венгерской, не было никаких независимых государств. Было просто три империи, которые большую часть Европы контролировали. А было ли это хорошо для империй? Да. Было ли это хорошо для народов, над которыми эти империи имели свою власть? История доказывает – нет. И сама природа церкви, тут нужно понимать очень важный момент. Московская патриархия, как государственная институция, она умело манипулирует богословским понятием единства церкви, перенося его на единство религиозной организации. Что якобы, когда речь идет о единой Христовой церкви, то на самом деле имеется в виду единая структура Московской патриархии. А это совершенно не одно и то же. Так как Христос основал единую церковь, и Он ее единый глава, но Он не основал Московской патриархии. Московская патриархия – это плод исторического процесса и привязана к совершенно земным условиям, не к духовным и небесным. И в той мере, в которой единство юрисдикции, единство структуры служит главной цели – а именно проповеди Евангелия, спасению верующих. Это единство хорошее. Но когда единство церковной организации используется для того, чтобы продвигать совершенно противоположную повестку дня, для того, чтобы индоктринировать верующих идеями прямо противоположными Евангелию, ведь Евангелие говорит «блаженны миротворцы», потому что они сынами Божьими назовутся, а московский патриарх говорит про священную войну, то тогда такое единство становится источником духовной опасности. Часто церковь сравнивает с кораблем, который по бурным водам житейского моря движется к тихой гавани спасения. Так вот, любой современный корабль в обязательном порядке имеет защитные переборки, которые в нормальном состоянии совершенно никому не мешают. И пространство корабля остается открытым и общим, и передвигаться можно совершенно свободно. Но в случае аварии, когда часть корабля затапливает, и когда весь он находится под опасностью затопления, тогда эти стены закрываются для того, чтобы отделить то, что уже пострадало, от того пространства, которое может быть защищено от затопления, и таким образом спасти весь корабль. Так вот, разделение с Московской патриархией в нынешней ситуации – это случай включения этих аварийных переборок. Мы защищаем корабль церкви от того, чтобы он не был весь затоплен идеологией русского мира. К сожалению, сама Русская Православная Церковь оказалась затопленной этой идеологией. И мы видим, что официальные высшие священнослужители Московской патриархии, никто из них так и не осудил российскую агрессию. Не только из тех, кто находится внутри Российской Федерации, но и тех, которые находятся в других странах. И даже, например, иерарх Русской Православной Церкви здесь, в Литве, который в начале вторжения какие-то такие делал все-таки более оппозиционные к официальному курсу заявления, достаточно быстро свернул свою позицию в сторону общего курса Московской Патриархии на поддержку российской политики. Что говорит о том, что отделяясь от Московской патриархии, мы не отделяемся от церкви, а мы наоборот спасаем церковь. И более того, я надеюсь, что когда путинская система раньше или позже придет к своему коллапсу, это обязательно произойдет, сама Русская Православная Церковь получит очень серьезный шанс на обновление и настоящее православное евангельское возрождение, чего не произошло после коллапса Советского Союза. Именно по той причине, что все те высшие руководители, которые тщательно были подобраны советской системой для того, чтобы от ее имени управлять церковной жизнью в Советском Союзе, они все остались на своих местах, включая и нынешнего патриарха Гундяева, который уже открыто в прессе признается с юных лет сотрудником и агентом государственной власти, чем он себя проявляет и сейчас.
5: Хотелось и про Литву тоже поговорить. Действительно, у нас тоже произошло отделение одной церкви от другой. Прошло уже довольно много времени. Я лично пока не вижу, чтобы прихожане, да, пришли в новую церковь. Как эту ситуацию объяснить? Это долгий процесс, ждать ли этого?
7: Просто ожидание само по себе не будет никогда плодотворным. Нужно вести активную разъяснительную работу. Нужно помогать людям, которые, многие из них привыкли к тому, как у них организована церковная жизнь. Многие доверяют этим формальным заявлениям, что вот мы с позицией Московской патриархии не имеем ничего общего, мы патриоты литовского государства, мы поддерживаем литовскую независимость, мы не имеем ничего общего с политикой российской экспансии и так далее, и так далее. На самом деле это все абсолютно формальные заявления, потому что дела на протяжении не просто там последних 4 лет, а очень долгого периода, говорят об обратном. Наоборот, тех, кто, даже находясь в составе Московской патриархии, придерживался именно таких убеждений, именно сама эта патриархия изгнала из себя. Потому что духовенство, которое сейчас находится в составе Литовского экзархата Вселенского патриархата, оно было изгнано. Они не ушли просто сами по себе. Их изгнали по вполне явной причине, по причине их осуждения политики Московской патриархии на поддержку войны. Их осудили за то, что они избрали евангельское учение о миротворчестве как то, что для них более важно, чем лояльность структуре Московской патриархии. Естественно, что и для них самих это был сложный выбор. Но они его сделали. И для тех, кто сейчас находится как на распутье и думает, как действовать дальше, кого поддерживать, в какой храм ходить, где молиться, часто бывает намного проще следовать привычкам, чем делать что-то новое. Но я уверен, в меру того, как, с одной стороны, Московская патриархия все больше и больше будет себя проявлять как уже не религиозная организация, а как государственная структура, которая извращает церковную, религиозную жизнь, церковно-религиозное создание. В меру самого коллапса нынешней российской политической системы, точно так же, как монархия Романовых в России и монархия Путина, даже намного быстрее, потому что не будет его, не будет его монархии. Вот что-то другое, но эта система точно придет к своему завершению. А в меру всего этого будет появляться все больше и больше шансов и возможностей для того, чтобы переосмыслить прошлое и двигаться к свободе. Еще один момент. Библия приводит много примеров того, как люди, спасенные Богом из рабства, много раз нарекают на Моисея и на Бога. Зачем их вывели оттуда? Там же так было хорошо. Мы ели мясо, у нас был дом, а тут вот пустыня, нам есть нечего, жить негде. Ты вывел нас

умирать. Поэтому феномен любви зависимого человека к своему зависимому состоянию — это не что-то характерное только для нашего

0: новый дом в обетованной земле. А точно так же я верю, что православные не только здесь, в Литве, в Украине, в других странах, но даже и в самой России в свое время смогут уйти из-под этого кремлевского ярма и таким образом преобразить церковную жизнь, освободив ее от всех этих исторических и идеологических наслоений, которые российская имперская идея постоянно вкладывала в церковную жизнь.
1: А когда это произойдет? Сколько нужно для этого?
0: Приблизительно месяц тому назад у меня была интересная встреча с одним из советских диссидентов, одним из участников украинской хельсинской группы, которые в 70-е годы, уже 50 лет назад, боролись против тоталитарной системы. И вот я его спрашиваю, вот когда в то время, 50 лет назад, вы верили в то, что вы сможете победить, то что вы делаете, будет иметь успех, вот эта система будет преодолена. А он мне ответил, если бы мы не верили, мы бы этого не делали, но мы не ждали того, что увидим плоды своих действий. Мы не ожидали того, что Советский Союз не просто распадется при нашей жизни, а мы еще проживем многие десятилетия и будем работать в независимой Украине. Поэтому, знаете, этот момент падения колосса на глиняных ногах, я думаю, намного ближе, чем это кажется на первый взгляд. Да, сейчас эта система кажется такой колоссальной и могущественной, но на самом деле она гнила изнутри. И достаточно серьезного потрясения, а в любом случае таким потрясением будет то, что кремлевского тирана не станет, а он живой человек, как кто бы о нем что ни думал, и его жизненный путь в любом случае завершится. И эта система просто рухнет изнутри, она задавит сама себя. И тогда, извлекая уроки из прошлого, в том числе из того, что произошло после коллапса Советского Союза, нужно будет активно прилагать усилия для того, чтобы не позволить этому дракону снова возродиться и снова стать опасным.
2: Говорил митрополит Белоцерковский и Евстратий. В Министерстве экономики и инноваций подписано соглашение о сотрудничестве по созданию в Вильнюсе киностудии. Соглашение предусматривает обязательство до 2030 года создать в Вильнюсе инфраструктуру для производства аудиовизуального контента, тем самым стимулируя инвестиции, международные проекты, создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и новые возможности для литовского бизнеса и талантов страны. Ожидается, что киностудия поможет привлечь в столицу больше международных съемочных проектов и укрепить позиции города на кинорынке стран Балтии и Северной Европы. И о погоде. В ближайшие ночи в Литве ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура составит 8-13, на Курской косе 14-16 градусов тепла. Завтра днем ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, преимущественно кратковременные. Местами осадки будут сильными. Возможны грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. На взморье порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит 16-21 градус. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 29 минут.